0: нас понизо познала, а вих, як сисе в милем, злем трпце скламала.
1: Уж подепиш, паденько, и ваш ичек,